Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Радио Прибой. Музыка, за которой...

Ва коньяк, бюзях тула сефе, шурва ярня луна, а пожидаться вам, а дела себе тавуна, бюзях тула сефе, шурва.

вахукана кулава залажна хам кусандис, вахукана кулава залажна хам кусандис, там шурмиш на каридис, шурва ун хузандис, там шурмиш на каридис, шурва ун хузандис, фюрек били гаила, Аллах рител ганаза, як укуд на кадарна.

0: Реклама.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Вообще-то музыка имеет удивительное свойство, знаете, консервировать время. Стоит услышать знакомый синтезаторный проигрыш, как в этой песне, как память мгновенно переносит нас в эпоху дискотек, мешковатых джинсов и кассетных плееров. Да, потому как 90-е были странным, но по-своему очень честным периодом. Тогда хиты, знаете, рождались не в кабинетах маркетологов, а в тесных студиях, где энтузиазм значил гораздо больше, чем бюджет на продвижение. Ну, иногда для того, чтобы войти в историю, достаточно было просто нажать нужную клавишу в правильный момент, как это было сделано бандой под названием Eiffel 65. Так называлась песня в их исполнении, которая прозвучала на волнах радио Прибой в эту пятницу 14 августа в 7 часов и 34 минуты по московскому времени. Сегодня у нас, да, у кого-то рахат, а мы не на рахате сегодня, мы работаем. Первое радио Северного Кавказа, первый ведущий Расул Алибеков. Доброго утра вам.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

Так, 24 градуса тепла. Сейчас столица Дагестана в городе Махачкале. У нас облачно с прояснениями, говорит. Говорит гидрометцентр. Так, далее смотрю. У нас сегодня дождь ожидается. А вот 6 метров в секунду ветер северо-западного направления. Кстати, эти дни у нас дожди, как говорят синоптики. В субботу, воскресенье и... в субботу, воскресенье и в понедельник, да. В субботу, воскресенье и понедельник у нас, в общем-то, дожди. Так, на данный момент у нас дождя пока в ближайшее время не ожидается. Говорят, что с 10 часов польет, немного польет. Так, днем сегодня воздух прогреется до плюс 30, соответственно, градусов тепла. Вот, стояли, значит, разговаривали с нашим соседом Митричем, про погоду разговаривали, что уже осень, в общем-то, на дворе практически уже. Я говорю: Митрич, а что ты такой не выспавшийся, что случилось? Да ты знаешь, говорит, вот не дают спать, не дают спать вот эти лихачи на машинах, не дают спать. Я говорю: так тебе, не тебе одному они дают, не дают спать, они вообще никому не дают спать. Он говорит: а где ГИБДД? Где они? Я говорю: ну, не знаю, не могу сказать. А вот что с ними делать, говорит Дмитрич, вот крутят машины. Что хотят? Ночью, говорит Дмитрич, 3 часа утра один крутил, здесь крутил. Я говорю: ну, если он крутил, то его найдут, никаких проблем. А в данном случае про таких лихачей, знаешь, говорю, Дмитрич, как любят поговаривать психиатры, все в порядке, сдвиг у них, в общем-то, есть. А поехали дальше.

0: А что касаемо песни, то ее можно слушать и слушать, и никак не наслушаться. А что касаемо исполнителя, вы знаете, есть личности, которые будто сотканы из самой музыки и, конечно же, света. Их появление на сцене — это просто праздник, а каждое движение становится частью культурного наследия. Вот Адриано Челентано — именно такой человек. На протяжении десятилетий он был эталоном стиля, таланта и, конечно же, харизма, сумев превратить простоту в искусство. Просто браво. Просто Адриано Челентано на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Cybox, Dugabot, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Диана пришла, Диана Гаджиева, так зовут очаровательную даму, которая сейчас будет читать вам новости из ваших радиоприемников, из нашей эфирной студии. А я говорю: Диана, что с тобой? Чуть тебе вид такой вот какой-то вот не такой. Она говорит: ты знаешь, Алибеков, независимо от моего возраста, реклама «Скоро в школу» продолжает вызывать панические атаки. Я говорю: ты знаешь, не только у тебя одной, сейчас у большинства, наверное, так. А, в общем, давайте мы сейчас новости послушаем, прежде сверим часы, у нас все точно, секунда в секунду, это же радиоприбой.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране готовится к прививочной кампании. Бесплатное аппаратное лечение зрения открыто для детей в Дагестане. И Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Нарма». Теперь подробно. В стране готовятся к прививочной кампании. План борьбы с гриппом и ОРВИ на предстоящий эпидсезон утвердил Роспотребнадзор. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, вакцинировать необходимо минимум 60% всего населения. Показатель тех, кто находится в группе риска – детей, пожилых и врачей – должен составлять 75%. В этом году в список приоритетных категорий впервые включили и призывников. Медицинские учреждения уже формируют запасы лекарств и средств защиты, а с 30 сентября запустят еженедельный мониторинг заболеваемости. Комиссия по урегулированию споров будет создана в каждой школе до 1 сентября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Согласно документу, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию. Это орган, который создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В ее состав входят обучающиеся, родители несовершеннолетних и педагоги. Кабинет охраны зрения с современным оборудованием для аппаратного лечения детей открыли в Центральной городской больнице Дербента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. Теперь тысячи детей Южного Дагестана смогут проходить курсы восстановления зрения без поездок в Махачкалу. С 21 по 23 августа Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Нарма». На 3 дня древний город превратится в единое арт-пространство. В этом году программа объединит более 18 городских площадок и 80 представителей современного искусства и креативных индустрий из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Гостей ждет насыщенная программа, музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом, лекции, мастер-классы, ярмарка локальных брендов и дагестанская гастрономия. В Магарамкентском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт участка дороги протяженностью более 3 километра, ведущему к Самурскому заказнику. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Дорога имеет стратегическое значение как для местных жителей, так и для туристов, желающих увидеть уникальную природу юга России. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Кстати, это совершенно новая песня. Песня называется Sweet Summer Nights. Это трек электронного проекта под названием Филатов и Карась при участии исполнителя, которого зовут Денис Фёрст. Песня вышла 31 июля 2026 года в рамках сингла под названием Sweet Summer Nights. И впервые эту песню представили вам мы, естественно. Кто же еще, кроме нас? Далее реклама спонсора. 8 часов и 10 минут в Махачкале. У нас сегодня пятница, 14 августа, день календарный. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. В эфирной студии радио Прибой работает Расул Алибеков. Всем хорошего дня, утра.
1: Это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи-Ви – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Музыкальная редакция «Респект и уважуха» — это мой любимый исполнитель, а зовут его Роберт Палмер. Да, кстати, когда-то Роберт Палмер был не просто музыкантом и артистом, он был символом эпохи. Его же шарм превращал простую рубашку и потертые джинсы в предмет подражания, а его улыбка просто пленяла миллионы. А его песни делали его, шумные песни делали его великим музыкантом, а он же сам предпочитал, конечно же, тишину. Приятно было вспомнить хиты давно минувших дней. Еще раз повторяю, респект и уважуха музыкальной редакции, в которую я тоже вхожу.
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушерка. Кушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25 в второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: В этой песне Дуа Липа, очевидно, прекрасная вокалистка, естественно, которая имеет широкий вокальный диапазон, но именно для этих несложных песен, в данном случае песни Элтона Джона, она сделала что-то очень простое, но волшебное, конечно же, по ощущениям. Элтон Джон, Дуа Липа, радиоприбой.
1: Погода.
0: Так, что тут у нас по поводу погоды, Да, уже скоро, знаете, скоро уже осень. А осень — это такое время года, когда заходишь в ванну не для того, чтобы только искупаться, а чтобы еще и погреться. А если у нас осень будет холодная, ну, в общем-то, так оно и будет. Да где этот прогноз погоды, черт побери, куда я его дел? Так, сейчас я его ищу. Ну, знаете, как говорят, вот... Не видно, вот среди бардака практически ничего не видно. Итак, в столице Дагестана, в самом чудесном городе необъятной нашей вселенной, сейчас на данный момент 24 градуса тепла. Солнышко периодически светит, периодически не светит. Сегодня мы ожидаем дождь, мы ожидаем завтра дождь, и послезавтра дождь мы ожидаем. 6 метров в секунду ветер северо-западного направления. Сегодня днем плюс 30.

0: Этого исполнителя зовут Толик Бондаренко. Он встретил американскую девочку, которую звали Нэнси. Затем он назвал группу Futurist и написал песню, которая стала гимном целого поколения. Помните, да? «Дым с ментолом». Это была история о несбывшейся любви, которая стала главным хитом 90-х. Ну а сама группа исчезла на пике славы, оставив после себя только музыку и, конечно же, вопросы. Ну а мы, что мы, да не я, а вообще истинные ценители его таланта, переполненные, знаете, такими нецензурными эмоциями, снова пребывают в невидении и смятении чувств. Где же они, когда же они появятся? Не появятся они, появятся только лишь те песни, которые были. И то появляются здесь, на волнах нашей радиостанции. Одна из них «Позови меня» прозвучала только что. Без меня прожить. И канула в небытие.
1: Реклама.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: А в качестве пассажира вчера пришлось мне ехать на такси. Нет, в качестве пассажира я ездил на маршрутном такси. Вечером в час пик, это было с 6 до 7, города Махачкала, Каспийск. Вы знаете, что я могу сказать? У меня вот просто все нецензурно получается. А вот хотя я нецензурные вещи тоже многие не знаю, я никогда не использую их в разговорной речи, но другого объяснения, что творится на дорогах нашего города, наших городов, я просто-напросто не могу найти. Такое безобразнейшее движение, безобразнейшее вождение в городе Махачкале, в городе Каспийске я никогда в жизни, собственно говоря, нигде не видел, ни в одном цивилизованном городе нашей страны. Это просто ужас. Да, и еще хотелось бы, наверное, все-таки обратить больше внимания тех людей, которые вот эти шедевры китайских автопромов нашим богиням продают. Вы правила дорожного движения в машину тоже киньте им, чисто подарок. Знаете, вот не помешает, собственно говоря. Так, ладно, город свободный, пока свободный, затем... Сегодня же у них, да, и у всех, да, рахат сегодня, поэтому свободны. После обеда, да, тигры и львы обязательно появятся, и начнется кардебалет в городе. А вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Я не вижу ни одного скопления автотранспорта, большого скопления автотранспорта на дорогах города Махачкалы. В другие города заглядывать не буду. А вот, что могу сказать? Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, учите правила дорожного движения. Что еще могу сказать? Не нарушайте. Да, вот сегодня, в общем-то, вспомнил, как вот ехал вчера в такси, и вот что хочу сказать. Вы знаете, напоследок, далее будет реклама спонсора. Блюз – это когда хорошему человеку плохо, а вот шансон – это когда хорошему человеку плохо в такси. Я вчера шансона очень сильно наслушался.
2: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Я сейчас расскажу о них. Ну, это американцы, да. Для меня группа То-То — это типичная группа одного хита. Единственное отличие — у них их все-таки больше, целых два. Но при этом надо отдать должное музыкантам 70-х-80-х. Их песни обрели статус просто-напросто мировых хитов. Так, песенка одна называлась «Hold the Line», а первая песенка, которая стала хитом номер один, это та, которая сейчас звучит в нашем эфире. Это «Африка». Это песня с их четвертого альбома, вышедшего в 1982 году. Ну, вроде бы ничего особенного. Простенькая и не сказать, что сильно танцевальная мелодия. Да и вокал вначале максимум на четверочку. Но как только дело доходит до припева, то поневоле начинаешь подпевать и притопывать, настолько он хорош. Да и вообще вся песня, собственно говоря, хороша. Мировой хит, других не держим, на радио прибой.
1: Реклама. Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей. Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24Е. Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Листа.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Наш час добивал диджей Smash, один из самых популярных российских диджеев. Множество хитов, толпы поклонников, платиновые диски, множество общественно значимых работ. А, талантливый и очень деятельный парень. Ну а песня сделала его знаменитым. Мы ее вспомнили. Впереди у нас новости. Диана Гаджиева здесь сейчас будет рассказывать о них. У нее очень актуальные новости к этому часу. Я их тоже, собственно говоря, послушаю.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России планируют упростить создание агротуробъектов. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане, и проекты республики стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Теперь подробно. В России намерены упростить создание объектов агротуризма на землях сельхозназначения. Об этом заявили в профильном федеральном министерстве. Для фермеров это станет дополнительной возможностью получить доход от туристов, а для государства – способ развивать сельские территории без их превращения в обычные загородные поселки. Обязательное условие – туристическая инфраструктура должна быть связана с действующим хозяйством и находиться не далее 5 километров от объектов сельхозпроизводства. МЧС по Дагестану выпустила экстренное предупреждение о комплексе опасных метеорологических явлений. Неблагоприятный прогноз сохранится до конца суток 15 августа. По данным синоптиков, в отдельных районах республики ожидаются интенсивные ливни в сочетании с грозами и градом. Непогода будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Экстренные службы предупреждают о высоких рисках нарушения жизнеобеспечения населения, сбоев в работе коммунальных и дорожных служб. В этом году волонтеры Дагестана провели более 2000 добровольческих акций, об этом сообщили в Минмолодежи. Самая масштабная работа пришлась на период паводков, тогда добровольцы трудились круглосуточно без выходных. В разгар стихии они откачивали воду из затопленных домов и подвалов, доставляли жителям питьевую воду и гуманитарную помощь, расчищали территорию от тыла, эвакуировали людей, оказывали психологическую поддержку. 4 проекта из Дагестана стали победителями всероссийского конкурса «Минстрой России» по созданию комфортной городской среды. Среди них проект благоустройства старого села в Гунипском районе, центра Касумкенской агломерации с пешеходной зоной до исторического 17-арочного моста, центрального парка в селе Бабаюрт и парка «Память гор энергия жизни» в селе Леваши. С 21 по 23 августа Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Норма». На 3 дня древний город превратится в единое арт-пространство. В этом году программа объединит более 18 городских площадок и 80 представителей современного искусства и креативных индустрий из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Гостей ждет насыщенная программа. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Приметы нашего времени. Если за окном бушует ураган, летают вырванные с корнями деревья, хлещет ливень и гремит гром, значит, завтра. В крайнем случае, послезавтра гидрометцентр обязательно объявит штормовое предупреждение. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброе утро и, конечно же, хорошего настроения. Не могу вспомнить, кто поет песню «Ба-ба-бай».

0: прямо по курсу у нас реклама спонсора. Ну а я сейчас о песне и не только. Песню исполняет Асланбек Идрисов, авторская работа.
1: Ты перестань жить так.
0: Так, ну а теперь немного полезной информации. В субботу, уже завтра, 15 августа в 10:00, в эфире нашей радиостанции программа «Познай себя». Программа с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы – кризис отношений в браке. Очень интересная тема, очень интересная. Послушайте.
1: Объясни, зачем?
0: Всем доброго утра, всем хорошего настроения. Расул Алибеков, вы слушаете радио «Прибой».
1: Ты извини, я все равно люблю тебя.
2: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.дефиспромо.ру.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Была такая песня, которая называлась «Не люби меня». Вы ее точно слышали. Та самая пронзительная, будто слеза, которая выскользнула из уголка глаза. Кто-то по радио слышал, но кто-то украдкой в полумраке комнаты, потому что больно, а кто-то в машине, на полной громкости, будто в надежде заглушить собственные мысли. Но главный вопрос остается открытым. Кто ее поет? Кто стоит за этой волной эмоций, за этим тихим, но мощным ураганом? А дуэт «Чепик» и «Хола». «Чепик» — это творческий псевдоним Екатерины Чепик, молодой исполнительницы с дерзким голосом и, конечно же, как говорят про нее, невероятной энергетикой. Вот на данный момент новая песня «Мокрые облака» в ее исполнении мы послушали на волнах радиостанции «Прибой».
1: Погода.
0: Так, на данный момент я расскажу вам о погоде в самом изумрудном городе нашей всей необъятной вселенной, в городе Махачкале.

0: 24. Ожидается слабый дождь. Днем плюс 30. Ветер 6 метров в секунду северо-западного направления.
1: Новое лето. Новое лето. Новое настроение.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Я в российской эстраде очень плохо ориентируюсь и разбираюсь, но эта песня, она просто запала в душу. Стас Михайлов и Имин в нашем эфире. Теперь коротко о тайном смысле песни.
1: Вокзалы одинок.
0: О страдании и расставании, которое изливается в мужском разговоре, ну, скажем так, под беленькую. А выводом в припеве является утверждение, что сколько ты не выпей с горя, это самое горе не затушить в душе подобным способом. Эта тема многим близка, тем более грамотный выбор времени выпуска релиза под обильные застолья, ну, поддаст, как говорится, пинка продвижению песни на стриминговых площадках. Караоке в России уж точно будут греметь под звуки новинки. Саунд, естественно, высокого качества. Мы же радиоприбой. Не забываем оценивать релизы для попадания песен в хит-парад. Просто великолепно. Просто великолепнейшая песня.
1: Над нами плачут небеса.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Это была реклама спонсора. Ну а на данный момент я представляю вам песню в исполнении Фила Коллинза и группы Genesis. Песня называется «Мама». Это великолепнейшая работа в его исполнении, которая является хитом номер один прошлого столетия. Давайте мы просто послушаем эту песню.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: А сейчас Диана Гаджиева, которая будет вам сейчас из ваших этих приемников читать наши новости. Она говорит: слушай, а кто это поет? Я говорю, эта группа называется Никиты Португаль и еще добавок The Man. А кто, говорит, они такие? Я их не знаю. Я говорю, а как их знать, если они не с нашего города, не с нашего села, даже не с нашего района? Зачем их знать? Их надо просто слушать. Новости далее в нашем эфире.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране готовятся к прививочной кампании. Бесплатное аппаратное лечение зрения открыто для детей в Дагестане. И Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Нарма». Теперь подробно. В стране готовятся к прививочной кампании. План борьбы с гриппом и ОРВИ на предстоящий эпидсезон утвердил Роспотребнадзор. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, вакцинировать необходимо минимум 60% всего населения. Показатель тех, кто находится в группе риска, детей, пожилых и врачей, должен составлять 75%. В этом году в список приоритетных категорий впервые включили и призывников. Медицинские учреждения уже формируют запасы лекарств и средств защиты, а с 30 сентября запустят еженедельный мониторинг заболеваемости. Комиссия по урегулированию споров будет создана в каждой школе до 1 сентября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Согласно документу, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию. Это орган, который создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В ее состав входят обучающиеся, родители несовершеннолетних и педагоги. Кабинет охраны зрения с современным оборудованием для аппаратного лечения детей открыли в Центральной городской больнице Дербент. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. Теперь тысячи детей Южного Дагестана смогут проходить курсы восстановления зрения без поездок в Махачкалу. С 21 по 23 августа Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Нарма». На три дня древний город превратится в единое арт-пространство. В этом году программа объединит более 18 городских площадок и 80 представителей современного искусства и креативных индустрий из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Гостей ждет насыщенная программа, музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом, лекции, мастер-классы, ярмарка локальных брендов и дагестанская гастрономия. В Магарамкентском районе в рамках НАС-проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт участка дороги протяженностью более 3 километров, ведущему к Самурскому заказнику. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Дорога имеет стратегическое значение как для местных жителей, так и для туристов, желающих увидеть уникальную природу юга России. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Далее реклама спонсора. А вот в пятницу рабочие заботы постепенно отходят на второй план, а впереди ждут отдых, уют, веселые моменты и заслуженное расслабление. Так, пусть пятница будет легкая и, конечно же, солнечная. Но солнечной она не будет, не получается. Но все-таки пусть в душе светит солнце. И пусть этот день подарит вам хорошее настроение, сделает все заботы проще и легче. Пусть улыбки окружающих дарят радость, ну а мысли наполняются только позитивом. Пусть рабочие задачи завершаются быстро и легко, и уже скоро наступит время отдыха и веселья. В Дагестане это называется время рахата. Всем доброе утро из эфирной студии Радио Прибой. На ближайший час будет желать Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Здесь просто мировой шедевр, который стал за прошедшие 50 лет, ну, уже поистине легендарной лирической песней под названием «Little Indian». Песня была записана в конце мая 1975 года, исполнена неподражаемым певцом Джо Дассен. У меня нет комментариев по этому поводу. Да, они просто-напросто здесь излишни, потому как шедевр комментировать, вы знаете, очень и очень тяжело на радиоприбой.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: От дешевой еды и вкуса не жди.
12: Радио «Прибой».

смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Под аккомпанемент Алекса Ворона я попрощаюсь с вами до понедельника. Я пожелаю вам хороших выходных дней. И пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. А всю эту неделю для вас с 7 до 11 отработал Расул Алибеков. Подбор музыки, комментарии, хорошее настроение. Все это я. Далее, мои коллеги, напоследок, у вас все будет хорошо. У вас все будет хорошо.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России планируют упростить создание агротуробъектов. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане, и проекты республики стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Теперь подробно. В России намерены упростить создание объектов агротуризма на землях сельхозназначения. Об этом заявили в профильном федеральном министерстве. Для фермеров это станет дополнительной возможностью получить доход от туристов, а для государства – способ развивать сельские территории без их превращения в обычные загородные поселки. Обязательное условие – туристическая инфраструктура должна быть связана с действующим хозяйством и находиться не далее 5 километров от объектов сельхозпроизводства. МЧС по Дагестану выпустила экстренное предупреждение о комплексе опасных метеорологических явлений. Неблагоприятный прогноз сохранится до конца суток 15 августа. По данным синоптиков, в отдельных районах республики ожидаются интенсивные ливни в сочетании с грозами и градом. Непогода будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Экстренные службы предупреждают о высоких рисках нарушения жизнеобеспечения населения, сбоев в работе коммунальных и дорожных служб. В этом году волонтеры Дагестана провели более 2000 добровольческих акций, об этом сообщили в Минмолодежи. Самая масштабная работа пришлась на период паводков, тогда добровольцы трудились круглосуточно без выходных. В разгар стихии они откачивали воду из затопленных домов и подвалов, доставляли жителям питьевую воду и гуманитарную помощь, расчищали территорию от тыла, эвакуировали людей, оказывали психологическую поддержку. 4 проекта из Дагестана стали победителями всероссийского конкурса «Минстрой России» по созданию комфортной городской среды. Среди них проект благоустройства старого села в Гунипском районе, центра Касумкенской агломерации с пешеходной зоной до исторического 17-арочного моста, центрального парка в селе Бабаюрт и парка «Память гор энергия жизни» в селе Леваши. С 21 по 23 августа Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Норма». На 3 дня древний город превратится в единое арт-пространство. В этом году программа объединит более 18 городских площадок и 80 представителей современного искусства и креативных индустрий из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Гостей ждет насыщенная программа. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

Прекрасная песня «Мадонна», друзья мои, на волнах радио. При любой программе «Ретро», и у каждой песни своя история. Музыку написал Игорь Крутой, а стихи принадлежат перу поэтессы Риммы Казаковой. В 1987 году Александр Серов впервые исполнил эту песню, в том числе на фестивале «Песня года», который мы все помним. А в конце того же года песня прозвучала в телепрограмме «До и после полуночи» Владимира Молчанова. По воспоминаниям участников, помочь с эфиром помог знакомый монтажер. Он однажды предложил ведущим поставить клип, пообещав две бутылки водки. И эффект был мгновенный. На следующее утро песню знала вся страна. Именно «Мадонна» стала тем самым хитом, который превратил Серова в настоящую звезду союзного масштаба. А Крутого сделал одним из самых востребованных композиторов. В 1988 году вышла и одноименная пластинка. Почти 11.11 московское время, друзья мои, да. Музыка из прошлого действительно обладает особой красотой и ностальгией, и она вызывает теплые воспоминания и переносит нас в те времена. Фэнси группа Slice Me Nice. Давайте послушаем. Всем доброго дня. Зовут меня Адам. Это программа «Ретро», напомню, на волнах радио «Прибой». В пятницу 14 августа мы в одной компании остаемся.

0: века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
7: Радио «Прибой».
8: Твоя гармония.

0: Друзья мои, 11.54 московское время, радио Прибой, приветствую всех вас. И если бы не черный список, который включили бы отца Джо Дассена в Голливуде, то бы мы не узнали бы ни французского исполнителя по имени Джо Дассен, который исполнил «Этуаз» здесь в программе «Ретро». Доброго всем дня! Остаемся вместе до конца часа, еще пару треков из прошлого и новости ровно в полдень. Программа по заявкам с наступлением очередного музыкального часа. Меня зовут Адам, всем доброго дня, салам алейкум. Переключаемся на следующий трек.
1: Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Галерея мягких шедевров на Радио Прибой.

0: Кандахар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак-Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране готовится к прививочной кампании. Бесплатное аппаратное лечение зрения открыто для детей в Дагестане. И Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Нарма». Теперь подробно. В стране готовится к прививочной кампании. План борьбы с гриппом и ОРВИ на предстоящий эпидсезон утвердил Роспотребнадзор. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, вакцинировать необходимо минимум 60% всего населения. Показатель тех, кто находится в группе риска – детей, пожилых и врачей – должен составлять 75%. В этом году в список приоритетных категорий впервые включили и призывников. Медицинские учреждения уже формируют запасы лекарств и средств защиты, а с 30 сентября запустят еженедельный мониторинг заболеваемости. Комиссия по урегулированию споров будет создана в каждой школе до 1 сентября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Согласно документу, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию. Это орган, который создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В ее состав входят обучающиеся, родители несовершеннолетних и педагоги. Кабинет охраны зрения с современным оборудованием для аппаратного лечения детей открыли в Центральной городской больнице Дербента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. Теперь тысячи детей Южного Дагестана смогут проходить курсы восстановления зрения без поездок в Махачкалу. С 21 по 23 августа Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Нарма». На 3 дня древний город превратится в единое арт-пространство. В этом году программа объединит более 18 городских площадок и 80 представителей современного искусства и креативных индустрий из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Гостей ждет насыщенная программа, музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом, лекции, мастер-классы, ярмарка локальных брендов и дагестанская гастрономия. В Магарамкентском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт участка дороги протяженностью более 3 километра, ведущему к Самурскому заказнику. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Дорога имеет стратегическое значение как для местных жителей, так и для туристов, желающих увидеть уникальную природу юга России. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
7: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний.
9: В разумных пределах.

0: грани. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Ну а на радио «Прибой», друзья мои, стартует программа по заявкам. Мы ждем ваше сообщение на Макс на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в прямой эфир. Передавайте привет и поздравления. И, возможно, праздники в жизни ваших близких людей. 14 августа на дворе, сегодня пятница. Отличная погода. Чувствуем приближение осени. И это просто замечательно. Зовут меня Адам. Всем еще раз салам алейкум. И напомню, у программы есть прекрасный спонсор. Это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
2: Салон Росювелир открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.

Томы. Включите самую лезгинскую песню для нее. Спасибо. Что ж, Касумкент, Дешамсият от Томы. Мы отправим сейчас вот такой вот трек. Ирады Асварова про самую лезгинскую девушку. Она исполняет эту песню, да, из последних работ Ирады Асваровой. Давайте послушаем эту песню и отправим ее в Касумкент, Дешамсият.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Итак, друзья мои, прекрасный пятничный день. Программа по заявкам «Час желания» на волнах радиостанции «Прибой». Пятница, на самом деле, как бонус за тяжелую неделю, на самом деле. Друзья мои, этот день... В этот день все чувствуют себя немного, как дети в магазине сладости. Хочется улыбаться, прыгать и кричать «Ура, выходные!» Так что расслабьтесь, улыбнитесь и помните, что если пятница сама по себе еще не делает вас счастливыми, то у вас есть выходные еще, чтобы исправить ситуацию. 12:28 на часах в студии. Я приветствую всех, кто остается с нами и присоединился к нашей компании. В программе «Час желания» следующее сообщение. Итак, адресуется для одноклассниц, для Фариды и Фатимы от Ульзаны с пожеланиями хорошего дня. Песню просит поставить Магомеда Басова «Будь счастлива». И мы с большим удовольствием исполняем просьбу Ульзаны для одноклассниц, для Фариды и Фатимы. Прямо сейчас сделаем громче.

0: Час желаний.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
2: Реклама.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
10: Итак, программа продолжается, друзья мои. Ждем вас сообщения на Макс на 8-988-291-1007. Следующее сообщение. Салам алейкум, Дагестан и радиостанции «Прибой». Алейкум салам, спасибо вам тоже. Обрадуйте и Москву. Мы ждем песню Марьям Газимагомедовой про Гунип и дарим ее для родных в Гунибе. Раисат и Марьям от родных из Москвы написали, также написали спасибо. Что с большим удовольствием для москвичей, для дагестанских москвичей, от вас, для живущих в родном ауле в Гунибе, для Раисат и Марьям музыкальный подарок уже готов звучать, и она уже в эфире.

0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Сюда могут писать, друзья мои, хоть из Чили, хоть из Португалии. Неважно. Ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007. Программа по заявкам. Вспоминайте родных, близких, друзей. Праздники. Это 14 августа сегодня. И прекрасный день. Пятница на дворе. И сообщение следующее. Доброго дня, радиостанция «Прибой» и ведущему Адаму. Передаю привет моим гостям из Самары и особенно для Кати. Включите share, believe. Спасибо большое. Вот. Ну, с большим удовольствием мы приветствуем гостей всегда в этих краях, в наших краях. И, конечно, особенный привет для Кати. И музыкальный презент тоже презентуется особенно для нее, но также для гостей из Самары. Делаем громче.

Итак, программа движется дальше, 12.47. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Спасибо за хорошие песни и отличное настроение. Поздравляю с днем рождения Артура. Желаю ему быть уверенным и счастливым. Поставьте от тети Рабият ему песню группы «Непара». Ну, значит, не подметили, какую именно песню. Я думаю, отличная, красивая песня, несмотря на название «Плачь и смотри». Мы все послушаем ее с большим удовольствием. Артура, с днем рождения, в первую очередь. От тети Рабият музыкальный привет. Будь уверен и счастлив, Артур. Эта песня для тебя.

0: час желаний на радио Прибой. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Час желаний.
10: Друзья мои, это радио самой народной музыки. Мы из Дагестана приветствуем всех и каждого, где бы вы ни жили. Слушайте мелодии родных гор и из Дагестана. 12.53, время пятницы. Напомню о том, что у программы прекрасный спонсор, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом «Идеальная гранки». Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: разобьют. Леваши.
1: Дагестанские огни.
0: Мехельта.
2: Хунзах.
0: Говорит Махачкала. В столице 13 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России возведет киберщит вокруг платежных карт. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. И ведущие педагоги из США и Китая проведут творческие мастер-классы в республике. Теперь подробно. Платежные карты россиян вскоре попадут под усиленную цифровую защиту. Банк России разработал приложение, которое детально регламентирует, как оператор единой системы учета платежных карт должен защищать информацию от кибератак, утечек и несанкционированного доступа. Такой документ, устанавливающий беспрецедентно жесткие сроки реагирования на инциденты вплоть до 3 часов с момента их выявления, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Регулирование российского рынка нефтепродуктов станет более гибким. Правительство уточнило порядок исполнения биржевых нормативов, разрешив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего социально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года и направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива в условиях волатильности цен, сообщается на сайте Министерства энергетики. Комитет по виноградарству Дагестана анонсировал экспортные поставки столового винограда в Монголию. Первые партии уже готовятся к отправке зарубежным покупателям. Ежедневно производители отправляют 1,5 тонны продукции в торговые сети Махачкалы. Кроме того, первая партия уже ушла в Москву на продовольственный рынок. 17 по 24 августа в Дагестане пройдет первая летняя творческая школа «Форте Форма», участниками которой станут воспитанники детских школ искусств региона и студенты Махачкалинского музыкального училища имени Гасанова, сообщили в Минкультуры Республики. Особым событием в работе школы станет участие всемирно известных педагогов, среди которых представители легендарной Джульярдской школы искусств, одной из самых престижных и авторитетных консерваторий мира. Боец смешанных единоборств из Дагестана Ислам Махачев и ирландец Иэн Гэри провели битву взглядов перед титульным боем на UFC. В Филадельфии прошла официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру. Атмосфера осталась спокойной, противостояние ограничилось напряженным визуальным контактом, и спортсмены разошлись без инцидентов. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: Радио Прибой. Где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Лезгинская поговорка.
1: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
2: После коня остается седло, после мужчины имя.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Лето в Дагестане.
1: Лето в Дагестане.
2: Радио Прибой.
3: Дамы и господа, я Филипп Киркоров. Вам желаю прекрасного настроения вместе со мной на радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио. Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-40.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России планируют упростить создание агротуробъектов. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане, и проекты республики стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Теперь подробно. В России намерены упростить создание объектов агротуризма на землях сельхозназначения. Об этом заявили в профильном федеральном министерстве. Для фермеров это станет дополнительной возможностью получить доход от туристов, а для государства – способ развивать сельские территории без их превращения в обычные загородные поселки. Обязательное условие – туристическая инфраструктура должна быть связана с действующим хозяйством и находиться не далее 5 километров от объектов сельхозпроизводства. МЧС по Дагестану выпустила экстренное предупреждение о комплексе опасных метеорологических явлений. Неблагоприятный прогноз сохранится до конца суток 15 августа. По данным синоптиков, в отдельных районах республики ожидаются интенсивные ливни в сочетании с грозами и градом. Непогода будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Экстренные службы предупреждают о высоких рисках нарушения жизнеобеспечения населения, сбоев в работе коммунальных и дорожных служб. В этом году волонтеры Дагестана провели более 2000 добровольческих акций, об этом сообщили в Минмолодежи. Самая масштабная работа пришлась на период паводков, тогда добровольцы трудились круглосуточно без выходных. В разгар стихии они откачивали воду из затопленных домов и подвалов, доставляли жителям питьевую воду и гуманитарную помощь, расчищали территорию от тыла, эвакуировали людей, оказывали психологическую поддержку. 4 проекта из Дагестана стали победителями всероссийского конкурса Минстроя России по созданию комфортной городской среды. Среди них проект благоустройства старого села в Гунипском районе, центра Касумкенской агломерации с пешеходной зоной до исторического 17-арочного моста, центрального парка в селе Бабаюрт и парка «Память гор энергия жизни» в селе Леваши. С 21 по 23 августа Дербент в третий раз станет площадкой фестиваля современного искусства «Норма». На 3 дня древний город превратится в единое арт-пространство. В этом году программа объединит более 18 городских площадок и 80 представителей современного искусства и креативных индустрий из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Гостей ждет насыщенная программа. И о курсах валют. На сегодня доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
5: «Прибой». Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: На волнах радио прибыл Пантим Аганедова и отличный трек под названием «Солнце», друзья мои. А вот на дворе, на улице солнце взяла тайм-аут, наверное. Усталость, видите, была точно и решила немного отдохнуть. Или, может быть, она пошла в отпуск и заплакала и забыла предупредить. А тут мы тут сидим и пасмурно, немного тишине в столице, как будто кто-то забыл включить свет. Ну, ничего, скоро солнце снова вернется, и будет снова светло и настроение, как на солнечной поляне, друзья мои. 14 августа, сегодня пятница, и вы слушаете радио «Прибой». Мы из Махачкалы шлем всем большой привет. Желаем хорошо провести этот час в компании «Радио для всех». Тако, Сивиль, Артик Асти, Джамиля Залова. Очень скоро после рекламы.
1: Радио «Прибой». Best radio on 100.7 FM.
2: Реклама. Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 40.

самые разбушевавшиеся хиты, друзья мои, в исполнении Нэнни Шерри и Юлсон энд Дор, звучит на волнах радио прибоя 7 Seconds. Это не просто песня, а такой манифест единства, где разные культуры и языки объединились вокруг идеи борьбы с предрассудками надежды на лучшее будущее. Об этом нельзя молчать, друзья. Вообще молчание — это золото, но иногда лучше сказать что-нибудь, чтобы не создать впечатление, что вы просто слушаете и ничего не думаете. 7 секунд тишины – это нормально. Но если затягивать, то люди начнут гадать, о чем вы подумали вообще. Иногда бывает так. Иногда слова помогают сделать разговор интереснее, а молчание только затягивает их догадываться. Заставляет даже догадываться. Так что иногда стоит прорваться сквозь тишину и не молчать, друзья мои. 2:57 московское время. Я там, на самом деле, прекращаю говорить. Желаю удачи, отличных выходных. До встречи.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России возведет киберщит вокруг платежных карт. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. И ведущие педагоги из США и Китая проведут творческие мастер-классы в республике. Теперь подробно. Платежные карты россиян вскоре попадут под усиленную цифровую защиту. Банк России разработал приложение, которое детально регламентирует, как оператор единой системы учета платежных карт должен защищать информацию от кибератак, утечек и несанкционированного доступа. Такой документ, устанавливающий беспрецедентно жесткие сроки реагирования на инциденты вплоть до 3 часов с момента их выявления, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Регулирование российского рынка нефтепродуктов станет более гибким. Правительство уточнило порядок исполнения биржевых нормативов, разрешив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего социально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года и направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива в условиях волатильности цен, сообщается на сайте Министерства энергетики. Комитет по виноградарству Дагестана анонсировал экспортные поставки столового винограда в Монголию. Первые партии уже готовятся к отправке зарубежным покупателям. Ежедневно производители отправляют 1,5 тонны продукции в торговые сети Махачкалы. Кроме того, первая партия уже ушла в Москву на продовольственный рынок. 17 по 24 августа в Дагестане пройдет первая летняя творческая школа «Форте Форма», участниками которой станут воспитанники детских школ искусств региона и студенты Махачкалинского музыкального училища имени Гасанова, сообщили в Минкультуры Республики. Особым событием в работе школы станет участие всемирно известных педагогов, среди которых представители легендарной Джульярдской школы искусств, одной из самых престижных и авторитетных консерваторий мира. Боец смешанных единоборств из Дагестана Ислам Махачев и ирландец Иэн Гэри провели битву взглядов перед титульным боем на UFC. В Филадельфии прошла официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру. Атмосфера осталась спокойной, противостояние ограничилось напряженным визуальным контактом, и спортсмены разошлись без инцидентов. И о курсах валют: на сегодня доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое. Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Ах, пятница. Она как тот самый друг, который не говорит громких слов, но всегда появляется вовремя. Друзья, добрый день. 15:08 на столичных. В эфире «Прибой» и я, ваша Иза Ахметханова. Открываю этот час пятницы. Мы прошли понедельник, пережили вторник, выстояли среду, ну и дотянули до четверга. И вот она, финишная прямая. День, когда рабочие дела уже не кажутся такими срочными, а воздух наполнен предвкушением. И даже если за окном августовский зной, хотя сегодня немного не солнечно, скажем так, внутри легкая прохлада от того, что завтра можно не вставать по будильнику, друзья. Август в этом году неспешный, щедрый, с такими длинными вечерами и короткими ночами. Он не требует от нас подвигов, он просто приглашает насладиться. Наслаждайтесь, друзьями, этими последними днями лета. Мы с вами сегодня на этой волне, волне, где музыка не просто фон, а главный герой. Включайте «Прибой» погромче, и пусть этот час станет вашим личным, как я люблю говорить, саундтреком к завтрашними выходными, друзьями. Ну, поехали прямо сейчас вместе.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Меньше слов, больше хитов. На радио «Прибой».
1: Но знаете, бывают слова, которые не терпят тишины. «Скажи мне». Это не просто просьба, это скорее выдох. Это момент, когда молчание становится тяжелее правды. А созвучное слово способно изменить абсолютно все вокруг. Сегодня на волнах радиостанции «Прибой» премьера, которая как раз об этом. О смелости быть услышанным, о доверии, которое начинается с простого «скажи». Заслуженная артистка Республики Дагестан, голос ногайской эстрады Айгуль Джумагулова представляет свою новую песню, новую работу под названием «Скажи мне». Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Отличный день. Отличная музыка.
2: Дорогие друзья, я к вам с хорошей новостью. Завтра, в субботу, 15 августа, в 10:00 в эфире программа «Познай себя» на волнах радиостанции «Прибой» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы – кризис отношений в браке. Ведущая – наша очаровательная Зухра Камалова. Не пропустите, завтра, 15 августа, в 10:00 в эфире радио «Прибой» программа «Познай себя».

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова в Семендере довольно большое скопление машин. Довольно серьезная картина также у нас на въезде в город по проспекту Алигаджи Акушинского. Вся улица выделена бордовым цветом от въезда вплоть до северного автовокзала. Далее. Также у нас улица Камаева выделена красным, заторы и на улице Мирзабекова. В первой Махачкале на Магомед-Тагирова в районе троллейбусного кольца пробки, также в этом же районе, но по Гайдара-Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Улица Агасиева, Танкаева частично также выделена красным. По проспекту Имама Шамиля также у нас пробки от троллейбусного кольца до Агасиева. Далее в районе Джума-мечети на пересечении с улицей Магомеда Яракского, проспектом Гамидова и далее также вплоть до улицы Хаджи Блача по проспекту Имама Шамиля сохраняются заторы. Красным выделена и улица Магомеда Яракского, проспект Гамидова, Ирчи-Казака. В районе Ирчи-Казака по Сергокалинской улице также зафиксированы заторы, Примакова улица выделена красным. Что же в районе ЦУМа? Такая же серьезная картина. У нас Карпмасова, Радищева, Толстого, Дзержинского выделены красным, друзья. Соответствующая картина у нас на Карпмасова, на Батырая и на Хаджи Блача. Магомеда Гаджиева улица также выделена красным в заторах и улица Гусаева и улица Буйнакского. Буйнакского выделена бордовым цветом. Довольно серьезная картина и пробки у нас на Даниялова. Пересечение Даниялова до Хадаева и до Хадаева проспект Расула Гамзатова. Пробки сохраняются. Далее они плавно перетекают также у нас в редукторный поселок по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. Заторы. На этом пересечении на Эльзе Ибрагимовой также у нас заторы. Далее по проспекту Петра Первого от улицы Габитова вплоть до кольца пробки. На кольце также сохраняются у нас заторы по проспекту Насрудинова и по Хаджи Блача. Хивская улица также у нас стоит. Да, друзья, уважаемые водители, будьте, конечно, терпеливы, соблюдайте дистанцию в такой ситуации, пропускайте пешеходов и помните, что Радио Прибой всегда с вами, на связи. Есть пространство для хорошей музыки. Счастливого пути!
0: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете radioprибой.ру.

0: История.
1: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство Дагестана обсудили вопросы незаконного строительства. Бережливые технологии внедрили в учреждениях культуры региона и в республике. Стартовала профилактическая акция по защите юных пешеходов. Теперь подробно. Правительство Дагестана состояло заседание правкомиссии по выработке предложений по предупреждению незаконного использования земельных участков и устранению предпосылок к нему. Был проведен анализ ситуации с самовольно возведенными многоквартирными домами. По данным спецкомиссии, к этому моменту рассмотрены и приняты решения в отношении 214 подобных объектов. В Дагестане 9 учреждений культуры начали внедрять современные подходы к организации работы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Учреждения зарегистрировали на платформе «Производительность РФ» и были выбраны типовые практики повышения эффективности. Заявки на тиражирование лучших практик подготовило Министерство культуры Республики. Среди участников – Национальная библиотека имени Гамзатова, Республиканский дом народного творчества, Центр традиционной культуры народов России в Кизляре. Дагестан вошел в число основных регионов производителей арбузов, дынь и тыквы в России. Местные аграрии собрали уже более 170 тысяч тонн бахчевых, сообщает Россельхозбанк. Урожай в этом году ожидается на уровне 1,5 миллиона тонн. Этого достаточно для покрытия внутреннего спроса. На Северный Кавказ приходится 15,5% общероссийского производства, и Дагестан вносит в этот результат один из главных вкладов. В республике бахчевые занимают около 8 тысяч гектаров. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения аварийности с участием несовершеннолетних на территории республики в период с сегодняшнего дня по 16 августа пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пешеход». В эти дни экипажи госавтоинспекции усилят патрулирование мест массового скопления детей, аварийно-опасных участков дорог и пешеходных переходов. Фестиваль спортивного туризма пройдет 17-23 августа в Лакском районе. В течение недели участники смогут не только подняться на горные вершины, но и освоить навыки, необходимые для безопасного пребывания в горах. В программу войдут занятия по планированию маршрутов, ориентированию местности, использованию туристического снаряжения и организации автономного проживания в природных условиях. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.
2: Ах, лето. Друзья, 16.07 на столичных. Я снова с вами, Иза Ахметханова. Сегодня август решил немного поиграть с нами в прятки. Солнце куда-то спряталось, тени стали мягче, ну а воздух наполнился той особенной свежестью, которая бывает только перед летним дождем. И знаете, в этом есть, наверное, свое очарование. Никакого палящего зноя, никакой духоты, только легкая прохлада и предвкушение. Возможно, скоро забарабанит тот дождик по крышам, и это будет ваш и наш с вами музыкальный аккомпанемент. Но даже если небо затянуто облаками, настроение сегодня, уверена, у всех отличное, потому что сегодня пятница, а это значит, что впереди два выходных, суббота и воскресенье. Два дня, которые можно прожить так, как хочется, а не так, как надо. Два дня свободы, отдыха и, конечно, музыки, друзья. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, волне Прибоя. Мы сделаем этот вечер максимально музыкальным, интересным и теплым, даже если за окном будет тот самый августовский дождь, друзья. Потому что Прибой, он всегда с вами, и лучшая музыка здесь. Ну что ж, поехали далее.

0: Аварская поговорка.
1: Хит ингушара псвали ганч и дабик арабалакиш.
2: Знание, полученное с молоду, это как узор, выбитый на камне.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Джингутай – маленькое село в Буйнакском районе, а в нем целая эпоха. Легенды, века, столица Мехтуханского, Мехтулинского ханства, но главное – душа, которая живет в каждом камне и в каждом ветре. Именно этой душе посвящена новая композиция народной артистки Республики Дагестан Лейлы Алиевой «Джингутай». В ее голосе не просто музыка, а дыхание земли, шум горных рек, ну и эхо времен. Признание в любви к родному краю. Встречайте премьеру на волнах радиостанции «Прибой». Лейла Алиева, «Джингутай».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, я вновь к вам с новостью. Сегодня в 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «По закону». Сегодня разбираем банкротство физических лиц в 2026 году. Что изменилось, какие риски, забирают ли имущество, можно ли работать и брать кредиты после процедуры. Гость – юрист Тимур Магомедов, основатель компании «Борисович и партнеры». Честно, профессионально, по делу. Не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, это рубрика «Даты». Сегодня у нас пятница, 14 августа. 14 августа – день, который вместил в себя и историю, и необычные праздники. Так давайте пройдемся по главному. Сегодня Медовый Спас – первый из трех августовских спасов. День, когда даже воздух становится слаще. Также сегодня Всемирный день ящерицы. Неофициальный, но симпатичный праздник. Ящерица – символ гибкости, быстрой реакции и умения адаптироваться. Также сегодня день подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД Российской Федерации. Профессиональный праздник тех, кто защищает нас в цифровом мире. Исторические события, друзья. Именно 14 августа в 1790 году заключен Верельский мир между Россией и Швецией. Также в этот день, но в 1945 году, император Японии издал указ о капитуляции во Второй мировой войне. Да, друзья, каждый день это все-таки история, и мы продолжаем ее писать вместе. Только прямо сейчас музыкальная история. Довольно свежая композиция в исполнении Зиверт, Эвер и Direction. Да, давай на самый верх. Новый трек слушаем вместе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья, совсем скоро, в 17.00, после новостей, стартует, открываем двери для вас. Час желаний стартует, время, когда ваш голос становится главным. Хотите поздравить близких, заказать песню, передать привет? Пишите к нам в мессенджер Макс, ну и также WhatsApp. Номер для связи 8-988-291-1007. Я жду ваши сообщения, час желаний, да, стартует в 17.00.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России возведет киберщит вокруг платежных карт. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. И ведущие педагоги из США и Китая проведут творческие мастер-классы в республике. Теперь подробно. Платежные карты россиян вскоре попадут под усиленную цифровую защиту. Банк России разработал приложение, которое детально регламентирует, как оператор единой системы учета платежных карт должен защищать информацию от кибератак, утечек и несанкционированного доступа. Такой документ, устанавливающий беспрецедентно жесткие сроки реагирования на инциденты, вплоть до 3 часов с момента их выявления, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Регулирование российского рынка нефтепродуктов станет более гибким. Правительство уточнило порядок исполнения биржевых нормативов, разрешив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего социально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года и направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива в условиях волатильности цен, сообщается на сайте Министерства энергетики. Комитет по виноградарству Дагестана анонсировал экспортные поставки столового винограда в Монголию. Первые партии уже готовятся к отправке зарубежным покупателям. Ежедневно производители отправляют 1,5 тонны продукции в торговые сети Махачкалы. Кроме того, первая партия уже ушла в Москву на продовольственный рынок. С 17 по 24 августа в Дагестане пройдет первая летняя творческая школа «Форте Форма», участниками которой станут воспитанники детских школ искусств региона и студенты Махачкалинского музыкального училища имени Гасанова, сообщили в Минкультуры Республики. Особым событием в работе школы станет участие всемирно известных педагогов, среди которых представители легендарной Джульярдской школы искусств, одной из самых престижных и авторитетных консерваторий мира. Боец смешанных единоборств из Дагестана Ислам Махачев и ирландец Иэн Гэри провели битву взглядов перед титульным боем на UFC. В Филадельфии прошла официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру. Атмосфера осталась спокойной, противостояние ограничилось напряженным визуальным контактом, и спортсмены разошлись без инцидентов. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Жизнь твоя.
2: Музыка.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы открываем час желаний. Пятница, 14 августа, и этот вечер ваш. Время, когда ваш голос становится главным инструментом эфира. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, пишите к нам в мессенджеры «Макс» и «Ватсап». По номеру 8-988-291-1007. Я жду ваши сообщения. На связи Иза Ахметханова. Итак, первый смс, который уже ждут своего часа. Иза, привет! Сегодня переехал в новую квартиру. Хочу заказать песню Нурмагомеда Нурметова «Мубарак», чтобы первый вечер был особенным, от Арсена из Каспийска. Ну, Арсен, от всей души поздравляем вас с новосельем. Пусть новый дом станет для вас местом силы и уюта. Мы ставим трек, который сделает этот вечер незабываемым, как вы и сказали, в исполнении Нурмагомеда. Композиция «Мубарак». Пусть каждый день будет как праздник. Ну что ж, друзья, еще одно смс. Иза Ахметханова, добрый вечер. Хочу передать привет своей маме. Она сейчас в больнице на плановой операции. Очень переживаю, но верю, что все будет хорошо. Поставьте, пожалуйста, «Ангелы в белых халатах» Зои Чунаевой от Наиды из Махачкалы. Ну, Наида, мы желаем вашей маме, конечно, скорейшего выздоровления. Пусть все пройдет легко, гладко, ну и поскорее забудется, как страшный сон. Держитесь, мысленно мы с вами. Пусть все на самом деле пройдет хорошо. Хочется добавить «Аминь», ну а песня звучит специально для нее и для вас в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зои Чунаевой «Ангелы в белых халатах». Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Это мюзик от Мадонны. Hey, Mr. DJ. Ну, я ваш мистер DJ на волнах радиостанции Прибой, друзья. Час желаний продолжается. Сегодня мы уже успели поздравить и маму с юбилеем, и поддержать новосельца. Ну, а что у вас? Если есть слово, которое вы хотите сказать миру, или песня, которая ждет своего часа, друзья, пишите. Пишите к нам на мессенджер Макс, ну и на WhatsApp по номеру 8-988-291-1007. Итак, у нас есть смс Иза Ахметханова. Привет из Дербента. Хочу передать привет своему брату, который сейчас в армии. Желаю ему сил и скорейшего возвращения. От Магомеда смс, и он попросил композицию в исполнении Полины Гагариной «До луны и обратно». Ну, Магомед, ваш брат обязательно услышит ваш голос через километры. Мы желаем ему, конечно, крепкого здоровья и, на самом деле, скорейшего возвращения домой. Композиция «До луны и обратно» в исполнении Полины Гагариной обязательно прозвучит. Мы движемся далее. Иза, привет! Сегодня у меня день рождения, 33 года. Сижу дома одна, заварила чай. Хочется услышать любимую песню, чтобы вечер стал чуточку теплее. Если можно, Белека Абасова «Случайная встреча». Айна из Дербента. Ну что ж, Айна, вы не одна, мы в вашей компании. От всей души и от всей радиостанции «Прибой» поздравляем вас с днем рождения. 33 года, прекрасный возраст. Пусть эта песня станет для вас маленьким праздником в кругу самых близких, в компании, даже с самим собой. Слушайте и улыбайтесь. Еще раз с днем рождения. Ну а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Радио Прибой на связи, ждем именно вас. Да, ежедневно с 17 до 18:00 ваш любимый час желаний. И если есть желание, которое можно выразить через музыку, друзья, пишите к нам в мессенджер Макс, ну и в WhatsApp по номеру 8-988-291-1007. Кстати, напоминаю, приветствуются как голосовые, так и СМС. Еще несколько СМС, и за я работаю в такси, сегодня весь день на колесах. Пассажиры попадались хорошие, но устал сильно. Поставьте, пожалуйста, Абакара Курбан Адамова «Ищу тебя». Знаю, что и вам она очень нравится, но хотел бы посвятить ее для всех водителей также, чтобы вечер прошел легче. СМС от Руслана. Ну, Руслан, салам и вам. Таксисты – это люди, которые видят город лучше всех. Спасибо, что держитесь и даже в усталости находите время написать нам. Абакар Курбан Адамов и «Ищу тебя». Отличный выбор, да. Я и сама ее очень люблю, хоть и не совсем понимаю языка. Пусть этот трек станет вашим маленьким отдыхом за рулем. Ну и всем водителям, кто сейчас на дорогах, держитесь. Вечер уже близко, зеленого света светофора. Ну и слушаем композицию, которая заказана Русланом. Далее еще одно СМС. Иза, привет! Хочу заказать песню для своей девушки. У нас сегодня 3 года отношений. Она в Махачкале, я в Москве. Но я думаю о ней постоянно. СМС от Тимура, и попросил он композицию в исполнении группы «Пицца». Золото. Ну, Тимур, это красиво, 3 года уже серьезно. Но пусть эта песня станет для вашей девушки напоминанием о том, что вы рядом даже на расстоянии. Композиция обязательно прозвучит. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 780219, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час желаний на радио «Прибой».
11: Друзья, час желаний почти завершен. Мы прочитали ваши слова, поставили песни, которые вы ждали. Спасибо, что вы с нами. И последние несколько минут для ваших сообщений. Зачитаю завершающие на сегодня. Здравствуйте, Радио Прибой. Хочу передать привет Айшат, Асе, Софии, Абдурахману, Мухаммаду и пожелать им отличных выходных. Песню, пожалуйста, Джонни Камин. Ну, Айшат, Ася, Абдурахман, Мухаммад и София, ваш привет специально для вас. Пусть выходные на самом деле будут теплыми, как этот трек, ну и наполненными только хорошими моментами. Ну а песня Джонни и Эмин Камин звучит специально для вас и для всех, кто сейчас с нами. Ну а теперь, друзья, внимание, ровно 18.00 после новостей на радиостанции «Прибой» стартует программа «По закону». Сегодня говорим о важном, правовые и практические последствия банкротства физических лиц в 26-м году. Риски и ограничения. В гостях Тимур Магомедов, юрист, основатель компании «Борисович и партнеры». Что изменилось в законодательстве, какие риски ждут должника, заберут ли имущество, разберем все честно, ну и, конечно, профессионально, друзья, не пропустите. Ну а прямо сейчас, как и обещала, Джонни Камин на волнах радиостанции «Прибой».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство Дагестана обсудили вопросы незаконного строительства. Бережливые технологии внедрили в учреждениях культуры региона и в республике. Стартовала профилактическая акция по защите юных пешеходов. Теперь подробно. Правительство Дагестана состоялось заседание правкомиссии по выработке предложений по предупреждению незаконного использования земельных участков и устранению предпосылок к нему. Был проведен анализ ситуации с самовольно возведенными многоквартирными домами. По данным спецкомиссии, к этому моменту рассмотрены и приняты решения в отношении 214 подобных объектов. В Дагестане 9 учреждений культуры начали внедрять современные подходы к организации работы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Учреждения зарегистрировали на платформе «Производительность РФ» и были выбраны типовые практики повышения эффективности. Заявки на тиражирование лучших практик подготовило Министерство культуры Республики. Среди участников – Национальная библиотека имени Гамзатова, Республиканский дом народного творчества, Центр традиционной культуры народов России в Кизляре. Дагестан вошел в число основных регионов-производителей арбузов, дынь и тыквы в России. Местные аграрии собрали уже более 170 тысяч тонн бахчевых, сообщает Россельхозбанк. Урожай в этом году ожидается на уровне 1,5 миллиона тонн. Этого достаточно для покрытия внутреннего спроса. На Северный Кавказ приходится 15,5% общероссийского производства, и Дагестан вносит в этот результат один из главных вкладов. В республике бахчевые занимают около 8 тысяч гектаров. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения аварийности с участием несовершеннолетних на территории республики в период с сегодняшнего дня по 16 августа пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пешеход». В эти дни экипажи госавтоинспекции усилят патрулирование мест массового скопления детей, аварийно-опасных участков дорог и пешеходных переходов. Фестиваль спортивного туризма пройдет 17-23 августа в Лакском районе. В течение недели участники смогут не только подняться на горные вершины, но и освоить навыки, необходимые для безопасного пребывания в горах. В программу войдут занятия по планированию маршрутов, ориентированию местности, использованию туристического снаряжения и организации автономного проживания в природных условиях. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-933-780-50-25.
6: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-928-292-47-47.
7: Уважаемые слушатели, программа «По закону», запланированная на сегодня на 18.00, переносится по техническим причинам. Да, к сожалению, гость, который должен был прийти к нам в студию, задержался в дороге, мы не можем провести эфир без него. Тема банкротства физических лиц требует профессионального взгляда из первых уст. Мы обязательно соберемся в ближайшее время, ну и расскажем все, что обещали. Следите за анонсами. Ну а сейчас, друзья, я рада представить вам новинку нашего эфира, новинку этого сезона в исполнении Зубаржат Махачевой, композиция под названием «Ночь».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, на часах 18:44, пятничный вечер уже здесь, и мы с вами плавно подходим к финалу нашего сегодняшнего эфира. Я надеюсь, что сегодняшняя музыка, наши разговоры и ваши сообщения помогли сделать этот день чуточку теплее. Но я желаю вам теплого, также уютного вечера. Пусть выходные будут именно такими, какими вы их хотите. Слушайте хорошую музыку, обнимайте родных и не забывайте, что прибой всегда рядом. С вами была я, Иза Ахметханова. До новых встреч на волнах нашего радио. Хороших выходных. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство Дагестана обсудили вопросы незаконного строительства. Бережливые технологии внедрили в учреждениях культуры региона и в республике. Стартовала профилактическая акция по защите юных пешеходов. Теперь подробно. Правительство Дагестана состояло заседание правкомиссии по выработке предложений по предупреждению незаконного использования земельных участков и устранению предпосылок к нему. Был проведен анализ ситуации с самовольно возведенными многоквартирными домами. По данным спецкомиссии, к этому моменту рассмотрены и приняты решения в отношении 214 подобных объектов. В Дагестане 9 учреждений культуры начали внедрять современные подходы к организации работы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Учреждения зарегистрировали на платформе «Производительность РФ» и были выбраны типовые практики повышения эффективности. Заявки на тиражирование лучших практик подготовило Министерство культуры Республики. Среди участников – Национальная библиотека имени Гамзатова, Республиканский дом народного творчества, Центр традиционной культуры народов России в Кизляре. Дагестан вошел в число основных регионов производителей арбузов, дынь и тыквы в России. Местные аграрии собрали уже более 170 тысяч тонн бахчевых, сообщает Россельхозбанк. Урожай в этом году ожидается на уровне 1,5 миллиона тонн. Этого достаточно для покрытия внутреннего спроса. На Северный Кавказ приходится 15,5% общероссийского производства, и Дагестан вносит в этот результат один из главных вкладов. В республике бахчевые занимают около 8 тысяч гектаров. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения аварийности с участием несовершеннолетних на территории республики в период с сегодняшнего дня по 16 августа пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пешеход». В эти дни экипажи госавтоинспекции усилят патрулирование мест массового скопления детей, аварийно-опасных участков дорог и пешеходных переходов. Фестиваль спортивного туризма пройдет 17-23 августа в Лакском районе. В течение недели участники смогут не только подняться на горные вершины, но и освоить навыки, необходимые для безопасного пребывания в горах. В программу войдут занятия по планированию маршрутов, ориентированию местности, использованию туристического снаряжения и организации автономного проживания в природных условиях. И о курсах валют: на сегодня доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: На Радио Прибой — притчи народов мира.
8: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
7: На Радио Прибой — притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

капитан. Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 21 час.
1: Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: Бахачит шалдахула, халикат боснухула.
2: Герой в бою погибает, а трус в постели.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Даргинская поговорка.
1: Ну, лохалис, я тирхавиркур, я либо.
2: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
3: Народная мудрость.
4: На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация.

0: сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
1: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе в новый сезон.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Вачидун, вачидун, дуца кволатлы.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: молимся за родителей.
1: Кто там? Лето? Лето!
2: Открой свою дверь в лето!
3: Радио «Привой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: storm. Beware when you walk into the shadows of the night. Deep inside of the moonlight.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
2: Задаем настрой.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
1: Радиоприбой.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз